Так кто то нас играет? Ваше сиган без и мускарец. Он лост мит сих оф канфул депортиен. Ту бист кума оне гэд. От мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.